0: Спасты кем?
1: Спасты.
0: Программа махула стуня, вся страна его хош.
1: Бле, дис бнаве команда достигал, прирет на вот табат хвазен, дис джажна сор, легеле курт, тайбати легеле эзили пироскин.
0: Слава Хермес, вертела. Спасты. Спасты, махула стуня, достигал.